Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Көнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
1: Казандагы телефон 203-96-51.
2: 203-96-51.
1: 203-96-51.
3: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatatrud.ru. Вход свободный.
4: 2026 год, 0+.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
6: Ямашева, 95.
7: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
8: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре бренд авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
9: Пыжмах излеп, шитиллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәлемәтләндерә торган ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт bakirova.com.
10: Алдан табиб белән киңәшләшү.

0: Ихтибар. Терезеке болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Бермингнен артык түрі хам сорты. Березка питомнигі сізнің үшін нақлы ағаш, куақ, шулайық жайге хам көп еллық шешек өсінтілер әзірледі. Сізнің тілек бойынша кетіріп хам ұтыртып та беребіз. Өсінтілеріні дүріс тәрбиелі ұсылларын аңлатабыз. Газон жайы бойынша қызмет көрсетабыз. Березка питомнигіна кел. Ең яқшысын сайлап аларға үлгір. Телефон 31-00-33. Йоршалы шәрі коды 88-552.
4: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
5: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
6: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Зиля.

0: Аша. Шәһәр коды 843. Аферта түгел.
1: Күрше, Тимирпеш компаниясында яңалық, ишеттіңме?
2: Минди тағын.
1: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясылар икән. Үстәүенә китереп тә қоялар.
2: Менә эш масам уңайлы.
1: Тимирпеш, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Битрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование. Специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
4: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
5: Ишетесезме? Жей тоже.

0: сабында.
1: Бүгінгі шәһәрнең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгінгі шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
3: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
4: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
2: Набережный Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
4: Бужайның иң кызу көне кашан булыр икән?
5: Кенен бебейм, ә иң кызу кеш 8 августта булаша. Татарстанның атказанан артисты Фирдус Симаев сезді Татнефт аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефт арена. Билеттар сатуда.
6: Яшекте 6 плюс. 2026 ел.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Friend Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
8: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани.

0: 8-743-204-2806.
1: ГАЗ «Фолл» и «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
2: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сез хиялланган ишекләр, все двери здесь, кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр, китереп һәм куеп бирү. Казан Сибир тракты 44Б. Элекага Эдельвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл, Урама, 94-е Вайерта.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Ойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологии үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
8: Нәрсә бердә кәйфең юк?
9: Эй, апа, көн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып бетте инде. Туктай алмый.
10: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
11: Искәр ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Вильфанова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: обновленный Havail M6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Havail City ТТС и на сайте havail.ru.
1: Если бар, терезе керек болса, алтын колны сойларыз. 8-93-96-96-96-91.
2: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Сез хиялланган ишекләр, все двери здесь кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр, китереп һәм куеп бирү. Казан Сибир тракты 44 Б. Элеккеге Эделлейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы, 94-нче Вайерта.
5: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская, Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
6: 203-96-51.
5: Звоните.
7: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
8: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
9: ГНБ «Прокол». Без траншей за один день. Под воду, газ, кабель. Своя техника. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
10: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы.

0: Қазан дейелер. 23 июннен 27 июнге қыдар. Қазан Мәскәу ұрамы 1-ші Йорт Спорт Сарайы. 2016
1: жыл 0+. Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-60.

0: Нурлат 104.7 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Приглашаем на всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированное собеседование, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatartrud.ru. Вход свободный.
2: 2026 год 0+.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
9: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
10: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Болгар радиосы рекламы хизмети телефона 570 50 95.
12: Ильгиз Мөхетдинов.

0: Иртәнге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
5: Их ты бар!
6: Их ты бар!
7: Их ты бар!
8: Булгар радио сатах димита!
9: Уникальный сентябрь, Татнефть аренада.
10: Булгар радио фест.
9: Популяр жерчлар.
10: Дертлешерлар.
8: Юмор хэм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегиз.
10: Татнефть аренаның бозын.
8: Бергәләп бердик.
11: Билетлар кассир нуктару сайтында.
12: ООО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Бозын Талстограмма Бренчир. Украин 118-784-71-89-586-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026
13: 95.
14: Мұфтахов, Бәхет, Жер Шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Набережный Челнинский, филиал Университета управления КИЗБИ, приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский, филиал КИЗБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302. Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
2: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
3: Казандагы телефон 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: 203-96-51.
5: ГМБ «Прокол». Без траншей за один день. Под воду, газ, кабель, своя техника. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
6: Сез хыялланган ишекләр, все двери здесь, кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр, китереп һәм куеп бирү. Казан Сибирь тракты 44Б. Элеккеге Эделлейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы, 94-нче Вайерта.
7: 8-нче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешкі болдым. 2026 жыл.
2: Эхтибар. Тезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Марийский государственный университет. Твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541. Код города 8362.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
5: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatatrud.ru. Вход свободный.
1: 2026 год 0+.
6: Ихтибар, ихтибар. Ин яхши хан куптерлі мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кел. Емашев 93.
7: 27 июня в Пензенской области в живописном селе Малый Труев Кузнецкого района состоится 16-й Всероссийский сельский сабантуй. Гостей ждут татарские игры, концерт мастеров искусств, мастер-классы, конные скачки, спортивные состязания, борьба кураж, вкусные угощения и много сюрпризов. Добро пожаловать на праздник сабантуй! 0+.
8: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
9: Наил Галиев.

0: Тәрәзе керекме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пияларға ма?
1: Алтын кул.
0: Үйге, террасаға да шанышлы осталар керекме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Тәтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзе сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
2: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах: 77-88-85.
4: Бажмах излеп, шитиллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табиғәтнең көчен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт bakirvanut.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatartrud.ru. Вход свободный.
7: 2026 год, 0+.
8: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд и, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Улянтина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
9: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
10: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Сарман 107.8 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем.

0: Корейский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
1: Эхливар, терезе керек болса, алтын қолына сойларыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Уляндина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкирии.

0: Картастана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
1: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tata.ru.

0: Ru. Вход свободный.
1: 2026 год, 0+.
0: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
2: 27 июня в Пензенской области в живописном селе Малый Труев Кузнецкого района состоится 16-й Всероссийский сельский сабантуй. Гостей ждут татарские игры, концерт мастеров искусств, мастер-классы, конные скачки, спортивные состязания, борьба кураж, вкусные угощения и много сюрпризов. Добро пожаловать на праздник Сабантуй. 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
4: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар!
3: Дәртле жырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп эретик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
1: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талс, Программа «Бренчир». Украин, Изун, Сигез, 4,84, 7,89, 5,82.
6: 2026 ел, ящик лево, автоплюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Болгар радиосында музыкаль премьера.
9: Сөмбел Билалова, синең белән көн дә сөйләшәм. Айфулла Абзалов кие, Айгөл Сәйдгалина сүз.

0: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование. Специальное дошкольное образование. Преподавание в начальных классах. Физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске. 350063. 350063.
1: ГНБ «Прокол». Без траншей за один день. Под воду, газ, кабель, своя техника. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
2: Бүгілмә шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хужалығы құшқұртлары, бройлерлар, юмырқа салушы тауықлар, козлар, үрдәктәр үшін қотнаш озық сота. Юғары сифат түбән бәйелер. Бүгілмә шәһәрі 14 шахи турамы 56-шы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Дамил компаниясы сіздің ішіңіз тоғын да жеңілейті. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленті, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьләр.

0: Дамилк ауыл хужалыгында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
1: Тоқай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Шалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
2: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
4: Ямашева 95.
5: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-0155. 251-0155. Возрастное ограничение 13+. Приглашаем на всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatartrud.ru. Вход свободный.
6: 2026 год.
7: Набережный Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
8: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
9: 203-96-51.
8: Звоните.
10: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по

0: следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
1: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570-50-95.
2: Давлян.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Союзында реклама.
1: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
2: Бжмах излеп, шетеллерге шығасы йок. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтлендірә тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көшен, қадірәтін туйырға теләсәгіз, Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет-сайт бакирова.ком.
3: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
4: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
5: Яңа тенет Т4Л кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиле двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тенет Т4Л инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани – 8-743-204-2806.
7: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
8: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быйыл Татнефть-аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
9: 2026 ел.
10: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Бермингнен артоктори хам сорты. Березка питомнигы сезнен ищен нақлы ағаш, куақ, шулайық жайге хам көп еллық шешек усынтелер әзірледі. Сезнен тілек бойынша китеріп хам утыртып табирабыз. Усынтелерні дүріс тәрбиелі усылларын аңлатабыз. Газон жайы бойынша хызмет көрсетабыз. Березка питомнигы накел. Иң яқшысын сайлап аларға үлгір. Телефон 31-00-33. Йоршалы шәрі коды 88-552.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зермо, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон
6: 8843-73-256-10. Ола, яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сатуу урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
7: Сез хыялланган ишекләр «Все двери здесь» кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр китереп һәм куеп бирү. Казан Сибир тракты 44Б, элеккеге Эдельвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы, 94-нче вайерта.
8: «Газфол» и «Вдакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
9: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Абитуриент Ларих Тайварна. Россия Ислам Института. Икеменда Игорь Маутенчи. Икеменда Игорь Мечеденчи. Укойлана. Теология. Лингвистика. Журналистика. Юнель Шлеры. Студент Лар Коблыйде. Позанда телефон 251-0155. 251-0155.
11: Орщада урнашкан царская татарская усадьба. Веранда усадьба банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
12: Игтибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
13: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
14: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
15: Болгар радиосы.

0: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
1: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
2: 203-96-51.
1: Звоните.
3: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
4: Изобилие сауда фестиваля. Бутын Россия, хэм йохан шитилладан түрлі товарлар, хэм продуктларның универсаль ярминкасы. Сифатның югары ноктасы арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
5: Сез хыялланган ишекләр, все двери здесь кибетендә. Яхшы сифат, арзан бәяләр китереп һәм куеп бирү. Казан Сибир тракты 44Б. Элеккеге Эделвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы 94-нче вайерта.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул.
6: Террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
7: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әттіш һәм Қамытамақ районарында йыртлар пиялалау һәм профессионал күйіп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
6: Шулай деп Ақбарс хоккей командасы бұйыл Татнефт-аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зұрыңышлар. Әбіз Фирдус

0: сағатына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август. Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
1: 2026 ел. Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
2: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
3: Ихтибар, ихтибар. Ин яхши хан куптерлі мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кел. Емашев 93.
4: Изгілік шлауды бір-біргіз білен иярышығыз дейлі әкір әңкәрімді. Изгіліклер шлау жәннәтке ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
5: Яшикләү 12+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
4: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
5: Уникен сентябрь, Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
7: Популяр жыршылар.
8: Дәртле жырлар.
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез.
11: Татнефть аренаның бозын
12: бергәләп әрәтик.
13: Билетлар кассир.ру сайтында.
14: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 1 грамм бренчир. Украин 18+.

0: каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Түбән Кама педагогика көлиеті яңа уқу елына үстәмә квалификация олу мүмкінлігі білән мәктәпкә шәбілім беру, мақсус мәктәпкә шәбілім беру, башланғыш сыныфларда уқыту, физик культура білгішлікләрі бойынша 9-шы сыныфтан соң күндізгі түләусіз бүлікке уқышылар қабыл ете. Шиттен келішілер тулай тұрақ білән тәмін етілі. Түбән Камадағы телефон 350063, 350063.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
6: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
5: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
7: Молодец! Мне тоже надо.
8: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
9: Сез хыялланган ишекләр, все двери здесь кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр, китереп һәм куеп бирү. Казан Сибиртракты 44Б. Элеккеге Эдельвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы, 94-нче Вайерта.
10: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам: менеджмент, экономика, юриспруденция, психолога педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережная Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
11: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд и, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Улянтина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Ойгыр Сәлиева.

0: 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: 27 июня в Пензенской области в живописном селе Малый Труев Кузнецкого района состоится 16-й Всероссийский сельский Сабантуй. Гостей ждут татарские игры, концерт мастеров искусств, мастер-классы, конные скачки, спортивные состязания, борьба кураж, вкусные угощения и много сюрпризов. Добро пожаловать на праздник Сабантуй! 0+.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Ямле төркеме.

0: Шистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой X.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
4: ГМБ «Прокол». Без траншей за один день. Под воду, газ, кабель. Своя техника. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
5: Эхи бар. Тезек як болса, олтын колны сойларыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Ришат Фазлиахмәтов, Олеся Жирнова.

0: ищите автомобиль по выгодной цене?
1: Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
2: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
4: Бу җайның иң кызу көне кайчан булыр икән? Көнен белмим. Ә иң кызу кеш 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август Татнефть арена. Билетлар сатуда.
5: Ящик 6+. 2026 ел.
6: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
7: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
8: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
9: Я все знаю! Ты убил его!
8: Нет, Люк. Я...
10: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики Уяв-2026. С 8 утра будет работать

0: Работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты Уяв-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Уляндина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
1: Изобилие СЛД фестиваля Бетон России Данхэм Йоханщит.

0: Яңа тәнет Т4 L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4 L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Т4 Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Изгелек шлёв дэ бэр-бэрэгіз блэн иарышығыз дейлэ Кур'ан кәримдэ. Изгелеклер шлёв жэннэткэ ошқыш, тұрмышыбызға бэрэкэт, тэнэбізге сэлэмэтлік, күңэллэргэ тұнышлыққа сэбэпші. Һәр җомга 10:30 һәм 16:30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
6: Яшикләве 12+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Рөстәм Асадуллин.

0: Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
1: XL Outlet.
2: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
3: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
4: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
5: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
6: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллак тауклар сатыла. Бәясе 20 сум. Шалыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
7: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы.
8: Казандагы телефон 203-96-51.
9: 203-96-51.
8: 203-96-51.
10: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
11: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
12: Иртенге шай радиотапшыруының иганашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
13: Иртенге ош яңа пышкен ипи исе һәм Елмайның оқмайы белән башлана. Янашәдә сыр һәм каймақ. Һәр Иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Мәлімет 92.9 FM. Болгар радиосында реклама.
1: 27 июня в Пензенской области в живописном селе Малый Труев Кузнецкого района состоится 16-й Всероссийский сельский Сабантуй. Гостей ждут татарские игры, концерт мастеров искусств, мастер-классы, конные скачки, спортивные состязания, борьба кураж, вкусные угощения и много сюрпризов. Добро пожаловать на праздник Сабантуй! 0+.
2: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
3: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик.
7: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 район 42-нче ел. Огрен 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Нияз Сафиуллин и «Жаным». Жыр ұшаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми тіркеміне кіріп тауыш юлы ала.

0: Әмі оқты дәуірамы 4М. Рамесіні сұра. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
1: Газфол и Дакар Проклайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредиты, страхование, выкуп и комиссия, авто под заказ. Все это Дакар Проклайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
2: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО Сбербанк России. Страховая компания АО Альфа Страхование. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бермингтон Ортоктори Хам Сорта. Березка питомника сезнен еще накло огаш. Куак шулаяк жайки хам купиллах шешек усентеля резерляда. Сезнен теляк бойнша китереп хам утортып табирабез. Усентеляны дөрес тәрбиелеу сылларын аңлатабыз. Газон жайы бойынша хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кел. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033. Яршалы шәһәре коды 88552.
4: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8-843-73-256-10.
5: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям: по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства, программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
6: Бужайның иң кызыл көне кашан булыр икән? Кенен бебем, ә иң кызыл кеш 8 августта булачак. Татарстанның ат базаган артисты Кирилл Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп бийбез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август Татнефть арена. Билетлар сатуда.
7: Ящикта 6 плюс. 2026 ел.
8: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0 плюс.
9: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
10: Ишетәсезме?

0: Велосипедлар да дұрыс жиылған, әм күйленген келес сатыла. Телефон 240-41-43.
1: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
5: Көрші, темір пеш компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
6: Менде тағын.
5: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
6: Міне еш масам оңайлы.
5: Темір пеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Эй, бағы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
8: Какое стероиды, Курше? Это же ихлас.
7: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
9: Молодец! Мне тоже надо.
10: Честный корм для вашего барекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
11: Бүгілмі шахарының бірінші икмек комбинаты оул хужалығы кушкуртлары, бройлерлар, юмурка салушы тауықлар, козлар, урдектар үшін қотнаш озық сота. Югары сифат түбен бәйелер. Бүгілмі шахары 14 шахи турамы 56 шир. Телефон 6-21-44. Шахар коды 8-855-94.
12: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
13: Яңа тәнет Т4 L кроссовера. Кинг салон. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнет Т4 L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Толырақ Қазан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
14: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Зәринә Хәсәншина.

0: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре бренд авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үзебезгә сманы алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
3: Сез хыялланган ишекләр, все двери здесь, кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр, китереп һәм куеп бирү. Казан Сибиртракты 44Б, элеккеге Эдельвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы, 94-нче Вайерта. Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
4: Игривар, ТСД кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-96-96-91.
5: Ищите автомобиль по выгодной цене?
6: Тогда ждем вас в автосалоне Dakar Procline. У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в богатых Сабах, улица Гали Закирова, 54А.
7: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
8: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах. Классах. Физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
9: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Рифат Зарипов.

0: Союзанда. Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте havail.ru.
2: Спорт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
3: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 75-00-12, 75-00-12, код 88-552.
4: Бажмах злеп, шитиллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәлемәтләндерә торган ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirov.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: 1000-нән артык төрле һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 31-00-33. Яршаулы шәһәре коды 88-552.
7: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2016
8: плюс. Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Рыбнослободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
11: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синен табында.
1: Республика бойынша ойзучан болотлы күн, хава температурасы 17 градусны көрсәтә, магнитудасы 9 балдан 2 балл. Демәк, иртәгә 18 градусқа кадәр җылы җил Әлмәтта озна кайда. Базар Алматы вакытында нурлата яңгырлы 18, Лоешта балык бистәсендә чистайда 19 градус җылы күрсәтә.
2: Болгар радиосында реклама.
3: «Газфол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
4: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд и, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Улянтина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы. Коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника. Ну, пес.
0: Ишетесезме, жей тоже.

0: o'zimizga ismini olib kelamiz. Tubankami, Oqtuba o'rami 4M. Ramisni so'ra. Telefon 8-996-191-44-44. Шалтырат.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Набережный Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Рафил Джалалиев һәм Илмира Вильфанова.

0: обновленный Хавейл М6 уже в ДТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте хавейл.ру.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества: оборудованные здания, бесплатное благоустроенное общежитие и питание, фитнес-центр. Телефон в Тетюшах 2-81-91. Код города 8-843-73.
4: ГНБ Прокол. Без траншей за один день. Под воду, газ, кабель, своя техника. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
5: Эхи бар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
6: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778-8885. 778-8885.
7: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быйыл Татнефть-аренадағы жайып финал ойындарын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зұр оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть-аренада. Билеттар сатуда.
8: 2026 жыл.
7: Көрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің ме?
9: Нинди тағын?
7: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
9: Нәйш масам оңайлы.
7: Темір Печ. Жанышлы сыйфат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.

Шупрайлара Назур Шинлаунда, Шауши Хадрли Эни Визне, Исупов Фейруза Хайдар, Казан Туанка, Нувля Котливас и Сенлик, Саул Клаузун Гамберлер, Кумель Танышлага, Болар Нахурметенде, Шотокларан, Туюп, Ешер Гейосн, Изгидляк Лербле, Болар Нкио, Килинер, Онуклар, Онукшеклар, Исимна Киун, Динар, Мнешул Бейрам, Селемнер, Жит Герген, Томбрхан, Котливас Изне, Туанка, Нагасима Берекбусен, Йоханарас, Кильянеш, Эдес, Индерп, Персонар.

0: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозылар күпләп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
1: Қазандағы телефон 203-96-51. 203-96-51. 203-96-51.
2: Эй, вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды, Куше? Это же Ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец! Мне тоже надо.
5: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
7: Эхивар, Терезеки Аплса, Олтен Кулны, Сойларес. 8-93-93-96-96-91.
8: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
9: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
10: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.

0: Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Лилияна Ирназарова.

0: Яңа Шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: 27 июня в Пензенской области в живописном селе Малый Труев Кузнецкого района состоится 16-й Всероссийский сельский Сабантуй. Гостей ждут татарские игры, концерт мастеров искусств, мастер-классы, конные скачки, спортивные состязания, борьба кураж, вкусные угощения и много сюрпризов. Добро пожаловать на праздник Сабантуй! 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада.
4: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
4: Татнефть-Аренаның бозын
6: бергәләп әйтик.
7: Билетлар kasir.ru сайтында.
8: КОО «Kasir.ru» национальный билетный оператор. Казан, Татарстан, Бренчир. Украина, 18-784-71-89-82.
7: 2026 ел. Яшекләү 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Лилия Римадинова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Болгар радиосы.
1: Қозанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.